0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за довољно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква. Само таква.
0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5. 060 644 4780.